нашим блаженнейшим митрополитом Онуфрием, господине нашим высокопреосвященнейшим, митрополите Феодоре, честным пресвитерстве, во Христе диаконе,

пришедшую Иисусу в страну Гергесенскую. Сритоста Его два писла, от гроб исходящая люто зело, яко не мощи никому минуты путем тим, и сего записала голюще, что нам и Тебе, Иисусе, Сыне Божий, пришел исти сему преждевремени мучить нас, бяше же далече от нее стаду свиньи многопасону, если же моляку его глаголющим, а ще изгонишены повели нам и ты в стадо свиное, и речеем идите, они же и шедшие души в стадо свиное, и сяби устрамися стадо все по брегу в море, и утопаше в водах, пасущие же бежаше, и шедше во град возвестишася, я обесною, и се весь град изыди в сретени Иисусови, и видишь его малыша, якодабы пришел.

Боже, услыши ты согласно моления нашей молитвы, помиловать рабов Твоих, о здравии и долгоденствии их, блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборное духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии и долгоденствии их, всех предстоящих и молящихся, благодатью и щедротами исполнитися прошения их, не спасая людям нашим дар духовно телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божої Матери, рецем всі Господи.

Еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу украинскую и избавити нас от всякого раз супостата. Серцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источенче любови милосердия, великодаровитый защитниче наш скоро усилуши.

Еще молимся о покоении души усопших рабов Божиих, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Шторфея Николая, митрополита Николая, и упокоение всех поминаемых, поеже проститися и всякому прегрешению вольному же.

христианскую кончину живота наша, безболезный, непостыдный, мирный, и добро ответа за страшным судыще Христове просим. Благословенную, славную Владычицю нашу, Богородицю и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга.

0: Изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенни и славни, Владычицы нашей Богородицы и Преснодеви Марии.
1: Пресвятая Богородица, помогай.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Тебе совершенствует мир и безрешенность, спросивши сами себе и друг.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышите согласно молению нашей молитвы, помиловать рабов Твоих, о здравии долгоденствии и о здравии всех пресвящих молящихся, и именинника нашего, день рождения Патрия Василия, благодатью и щедротами исполнитися прошения их, не спосылай людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, Рцем всі Господу.

благоденствуй и мирное житие, здравие и спасение подай, Господи, всем поминай нами о здравии, предстоящим молящимся, и сохрани их, Господи, и имениннику Иоанну, имениннику Патрею Василию, имениннику Андрию, имениннику Ярославу, имениннице Марии, всем нашим именинникам, имениннице Христині, Василиці Жанні Вадиму, і сохрани їх, Господи, на многое і благое літо.